Цун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепати жебат, пивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

Спорцун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.